0: разбила мое сердце. Дарья, не могу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И за то, что я стусаю твои усны.

твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня.